Здравей, диджей Педро, здравейте, слушатели. На мен любимата ми песен е «Я люблю только тебя» с диджей Педро. Я люблю только тебя.

Но както и шефа в този рекламен клип за утре вечер казва DJ да ми спаси живота. Рак, так, рак, так. Джага, дага, дак, дюм, дюби, дюби, дюм.

0: Attention.
1: О том, что мы во сне вдвоем, о том, что только здесь мы есть.
2: Разделям се с вас и утре 19:30 откриваме платни купоните на Елинор с всички диджеи от начало в ресторанта, став дискотеката, на другия ден на басена, когато има възможност, може да дойде. Хубава вечер, дами и господа, так хочется жить. Так хочется жить.